0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

Болеющий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть

белом небе нашей спальни ангел пойман зеркалами. Перед магией зеркал бессильны крылья. Мы уже забыли сами, что было.

новом мире не хватает света или измерения. И не говори, что это точка зрения. Я один из двух, кто знает, что любовь

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

101.6 FM. Алиса Плюс.

Летним утром над рекой дымка мягко стелется, ярким золотом горят лавры купола. Я назвал тебя судьбой, вот и мне не верится. Я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы ветру непокорные, жизнь сплошные полосы, белые и черные. Все поймешь, и может быть, ты простишь меня, милая моя, милая моя.

брать. Ждет дорога дальняя, чтоб никто нас не нашел. Замету следы, и останутся одни лишь воспоминания о разлуке и твоей непростой любви.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе строп или нового строения был утерян ключ от автомобиля Nissan. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28-249-032. В районе Стропской эстрады в вечер празднования «Лиго» был утерян рюкзак черного цвета бренда «Майкл Корс». К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 20-422-567. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Сегодня, 27 июня, согласно прогнозу синоптиков, день в Даугавпилсе будет малооблачным и по-летнему жарким. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 28 градусов, направление ветра западное, скорость в порывах достигнет 9 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечности одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Лето – это всегда время путешествий, семейных поездок и долгих дорог. Но чем больше километров за окном, тем выше шанс встретить на пути не только других водителей, но и диких животных. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные рекомендации от Дирекции безопасности дорожного движения для всех автомобилистов. Повод для такого напоминания – недавние трагические аварии в Латгалии, где причиной ДТП стало столкновение с лосями. ЦСДД напоминает, что дикие животные могут появиться на дороге совершенно неожиданно, особенно в сумерках, ночью и ранним утром. Поэтому важно по возможности использовать дальний свет, выбирать скорость движения с учетом дорожных и погодных условий, внимательно следить за обочинами, обращать внимание на блеск глаз животных в свете фар, замечать подозрительные тени в свете встречных автомобилей и быть особенно осторожными на лесных участках дорог. Также важно помнить, если дорогу перебежало одно животное, рядом могут находиться и другие. Поэтому не спешите сразу снова набирать скорость. При появлении животного главное максимально снизить скорость и сохранять контроль над автомобилем. Резкие маневры и попытки объехать крупного зверя могут привести к еще более серьезным последствиям. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и своих близких, и пусть каждая поездка будет безопасной.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinot fonda platības pērk. Zemi, zeme ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества «Латвии с кредитнями» «Полизипс» программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так, записываю. Акционерное общество «Латвии с кредитнями» «Полизипс» программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Braucieniem ar taksometru nav jābūt, kā aklajiem randiņiem. Vietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
7: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе строп или нового строения был утерян ключ от автомобиля Nissan. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 28 249 032. В районе Стропской эстрады в вечер празднования Лиго был утерян рюкзак черного цвета бренда Michael Kors. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 20 422 567. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

0: точное время 9 часов утра.
1: Длительная реклама. В эфире радио «Алиса Плюс», повтор программы «Диалог с городом».
2: День добрый, уважаемые радиослушатели. На волнах радио «Алиса Плюс» начинается программа «Диалог с городом». Меня зовут Сергей Каратеев, и ближайшие полчаса в нашей студии руководитель управления коммунального хозяйства Даугавпилса Валерий Голубев. Валерий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Приглашаю наших радиослушателей присоединяться к диалогу и совершенно смело звонить в прямой эфир по номеру телефона 654-2500, если у вас будут вопросы к нашему гостю. Ну, а мы же начнем с того, что лето традиционно является активным сезоном дорожных работ. Расскажите, пожалуйста, какие ремонтные работы сейчас ведутся на улицах Даугавпилса и какие планируются в ближайшее время?
3: Что касается ремонтных работ, на данный момент заканчиваем объекты, которые начали в прошлом году. В этом году осенью те проекты, которые начаты в прошлом году, это улица Елговас от улицы Пушкина и до улицы Баускас, и улица Номотню от улицы Апшу до улицы Дундуру в сторону котлована. Работы планируется завершить осенью этого года. На этих объектах идет работа полным ходом. На сегодняшний день график выполняется в соответствии, отставаний от графика нет. Значит, что касается объекта улицы Елговас, то, пользуясь случаем, хотел бы проинформировать жителей, что в ближайшее время будет сужаться 18 ноября, так как этот проект будет выходить на улицу 18 ноября. Если многие заметили, думаю, сейчас трамваи переведены вместо двух линий, там одна линия, сейчас пересекает одну линию. После того, как пересекут одну линию, значит, трамваи будут переключаться на другую ветку. И после окончания работ под трамвайными путями коллектор канализации ливневой будет выходить на 18 ноября. И там тогда будет сужение. Значит, что касается времени проведения работ, план такой конец июля, начало августа, с 18 ноября выйти. Вот. И дальше будут продолжаться работы до улицы Таутас и дальше до улицы Пушкина. В октябре-ноябре месяце этот проект будет завершен. Что касается улицы Номотню, там работа разбита на три участка. Первый, второй участок уже уложен нижний слой асфальта. Значит, на третьем участке снято покрытие. В ближайшую неделю будет уложена щебенка, и после укладки щебенки будет тоже уложен нижний слой. Когда все участки будут уложен нижний слой, соответственно, будет верхний слой восстановлен.
2: Какие-то еще улицы асфальтом порадуем в этом году?
3: Что касается проектов этого года, да, начаты работы на улице Смилгу, это возле озера Губища, и улица Островского в этом году планируется заасфальтировать. Это то, что касается грунтовых дорог. Значит, на Островского, помимо асфальтирования грунтовой дороги, планируется перенос автобусной остановки от магазинчика, это на Юдовке, и также оборудование автостоянки. Помимо автостоянки также будет установлен на Юдовке брифкран на этой же автостоянке, улица Островского и Лела на перекрестке. Вот. Что касается периодического содержания дорог, то уже сделано участок улицы Крималдас от Вайнадас до там примерно метров 50-70. Вот. Там, если кто ездит на дачу в стропы, видели, какой он был разбит в прошлом году, поэтому принято решение его отремонтировать. Дальше начаты работы на улице Орманю, это от улицы Авеню и до улицы Телц. Там тоже планируется замена асфальтного покрытия. Вот. Что касается дальнейших работ по замене асфальтного покрытия, планируется улица Вестура от улицы 18 ноября до Райня и на Вестура дальше от улицы Саулас и до улицы Сакню. Что касается центра города, посмотрим, насколько хватит финансирования. В планах есть улица Театра, улица Ридос. Что касается новостроения, то план работы по новостроению: улица Валмерас, кусочек возле школы, недалеко от школы, улица, до улицы Варшавас. Также улица Венспилс от кольца Смилшу, тоже до улицы Валмерас. Вот. Планы есть. Планы, они составляются еще осенью. Перед составлением бюджета улицы были обследованы. Уже было видно, что некоторые улицы не выдержат этот год. Поэтому они поставлены в план, поставлены были в план. И на сегодняшний день мы реализуем эти планы.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Следующий вопрос будет из эфира. Здравствуйте, день добрый.
4: Здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Здравствуйте.
4: Ремонт дорог – это, конечно, прекрасно, но в народе существует такая поговорка. До лига хозяин все скосит, а хозяйка все прополит. Что господин представитель нашего хозяина скажет по поводу травы, бурьяна, который растет буквально 1-20 метров, 1-40 метров? На променаде везде. С ребенком пройти невозможно, прогуляться возле университета, особенно если детки аллергичные. И мы теперь будем ждать, пока эта трава сама ляжет, или как?
2: Спасибо. Спасибо за ваш вопрос, Валерий.
3: Что касается травы, значит, есть улицы, которые в городе косятся 5 раз, есть которые 4, есть которые 3, есть которые 2, есть которые 1. Что касается улиц вдоль гравийных дорог, это 2 раза в сезон. В июне эти работы начаты. В начале июля будут все грунтовые дороги в городе покошены. Следующий покос планируется в начале августа. Все будет зависеть, конечно, от роста травы, но план в начале августа. Что касается конкретно, я как понимаю, это улица вдоль улицы Даугавас, которая идет вниз вдоль педоинститута, наверное, в сторону крепости. Соответственно, поле уже было выкошено еще перед праздниками города, и та Даугавас откос, он тоже был выкошен перед праздниками города, и на сегодняшний день, вчера улица Даугавас начат покос от ТЭЦ и идут в сторону крепости. Поэтому в ближайшее время будет покошено. Что касается графика, графика в этом году выполняется в соответствии, день в день идет на сегодняшний день. Те участки, которые есть парки, да, понятно, что там трава растет быстрее. Парки предусмотрены покос 1 раз в месяц. Что касается вот конкретно Айспилс, это с парка, 19 мая был покос. Пожалуйста, после 19 июня, на той неделе перед лигой, Айспилс Этес-парк был покошен 2 раз. Будет, соответственно, в июле 3 раз, 4 раз. Поэтому работы по покосу, они ведутся и ведутся в соответствии с графиком. Где-то понятно, что трава, она выше, соответственно, придут день, 2-3. Если какие-то есть претензии, пожалуйста, можно обращаться к нам в коммунальный отдел, как лично по телефону 654-76-322, так по электронной почте, пожалуйста, можете присылать, и вам ответят, в какой период будет покошен тот или иной участок. Что касается территорий, которые не вдоль променадов, не вдоль дорог, есть те территории городские, которые предусмотрены один раз в сезон покос, противопожарный покос, он так называется.
2: Это связано, я хотел бы уточнить, это связано с тем, как мы воспринимаем эту траву, которая 1.20 м, или с тем, что у нас денег хватает только покосить, ну, 4 раза за сезон?
3: Ну, я говорю, что норм по покосу нету, да, что надо траву косить по 15 сантиметров. Если государство на уровне примет, что нужно траву косить 15 сантиметров, соответственно, коммунальный отдел заложит бюджет, и будем ходить с линейкой мерить, что если выше 15 сантиметров, то ее будем косить. На сегодняшний день таких норм нету. Поэтому заложено в соответствии с прошлым опытом прошлых лет.
2: Следующий вопрос тоже из эфира. Добрый день, здравствуйте, пожалуйста.
5: Алло, добрый день.
2: Добрый день.
3: Добрый день.
5: Будьте любезны, это жительница Первомайского района. Ответьте, пожалуйста, когда же сделают проложат асфальт возле бонус-клуба?
3: Значит, смотря какой асфальт, там есть территория и самоуправленческая, есть территория, принадлежащая домам. Значит, что касается улицы Тарту, в этом году предусмотрены финансовые средства на возведение автостоянки вдоль домов Тарту 2, 4, 6. На сегодняшний день идет закупочная процедура. После окончания закупочной процедуры, когда будет выявлен победитель, соответственно, будет заключен договор и будет ремонтироваться. Значит, что касается тротуарного покрытия, если вы говорили там, значит, там переход с автобусной остановки в микрорайон Форштадт, соответственно, там 20-30 метров этого тротуара, мы видели, что пришло в негодность, и в планах в этом году есть отремонтировать.
2: Следующий вопрос. Наши радиослушатели сегодня очень активны. Валерий Голубев сегодня у нас в гостях, и вы тоже можете задать вопрос. Здравствуйте.
6: Добрый день.
2: Добрый день.
3: Добрый день.
6: У меня два вопроса. Первый вопрос. Траву скосили. Трактор ходил, да, все хорошо. Ну, а кто ее убирать будет? Сейчас пошли дожди, то есть проходит. Трава гниет. Запах идет от этой вот, будем говорить, она гниет просто, эта трава. Не скошена, новая растет. То есть, как бы, кому-нибудь как-то этот вопрос решить. У нас зоопарки есть, почему туда эту траву не сдавать, например, не собирать. Это первый вопрос. Второй вопрос. Я живу в доме Ятнику 80А. Дворники у нас свою территорию скосили. Все скошено вокруг во всех. Ну вот у нас кусочек вот тут вот, который вот, государственные службы должны косить, а оно не косится. У нас вот как 1.5 метра трава уже. Пройти нельзя.
2: Спасибо. Спасибо за ваши вопросы. Валерий, пожалуйста.
3: Ну, что касается покоса травы, мы уже, наверное, коснулись в прошлом.
2: Ну, скосили, да. Убирать будем, нет?
3: А, есть места, где предусмотрен сбор травы, да, в городе. Есть, где не предусмотрен. Допустим, в парках он не предусмотрен. Что касается предложения, чтобы приехали, забрали в зоопарке, очень хорошее предложение. Мы разошлем всем зоопаркам предложение. Пожалуйста, могут приезжать забирать, если кому надо.
2: 654-25-300, номер телефона в студии. Помните, пожалуйста, Ятнику 80А, что там все-таки есть территория городская.
3: Да, что касается внутридворовой территории, понятно, что график покоса ЗКСУ, допустим, или обслуживающей организации не всегда совпадает с графиком покоса наших территорий, поэтому где-то может быть скошена трава, где-то не скошена. В объемах работ, я знаю, есть. Это внутридворовая территория, и территория будет покошена.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Следующий вопрос. День добрый. Здравствуйте, пожалуйста.
7: Алло.
2: Да, пожалуйста, ваш вопрос в эфире.
7: Здравствуйте. Вы знаете, я, может быть, не в тему, но в тему, наверное. Скажите, пожалуйста, при вашей службе есть такие услуги, как принимать заявки от частников, чтобы прокосили их территорию, траву?
3: Нет, в нашей службе таких услуг нету. Это вам можно обратиться в любую организацию, которая занимается покосом. Думаю, что можно найти на сайте или где-то в объявлениях. Вот мы только косим городские территории.
2: Еще вопрос из эфира. Добрый день, здравствуйте.
8: Добрый день. У меня, три вопроса. Первый вопрос. Я живу в небольшом таком микрорайончике, который называется ПМК. У нас всего 3 дома. Вот. И двор, я смотрю, рядышком так красиво все сделают. У нас двор раздолбанный, извините за слово, до такой степени, что идти просто невозможно. Задавался вопрос мэру, да. Он сказал, это земля какая-то частная, надо искать частника, с ним договариваться. Где его искать? Может быть, он живет за границей, или, извините, может, его вообще в живых нет, да? То есть никому делать до нашего двора вообще нет. Тротуар там разбитый до умопомрачения. Яма посреди двора просто там глубиной, наверное, полметра, понимаете? За лампочки все. Это один вопрос. Второй, тот же по этому двору. 3 дома. На каждую квартиру по 3-4 машины. Парковка совершенно маленькая. Приезжаешь домой в 6 часов с работы, поставить машину негде. Говорился этот вопрос и с старшим по дому. По поводу разметки, по поводу атлиуи, да, то есть на разрешение на стояночку. Ну, вот и ныне там, да. То есть, опять же, это никому не надо, потому что, наверное, хозяевам, у которых по несколько машин, это будет невыгодно и неинтересно. А нам как делать? У нас одна машина, мне поставить машину негде. Ехать в старое СТРО поставить машину или в город искать стоянку, понимаете, это, просто невозможно. И третий просто такой текущий вопрос. У нас уже неделю во дворе нет света. Вечером, то есть вообще у нас тьма кромешная. Ну, может быть, кому-то это и не надо. Ну, а если ты приходишь домой поздно, возвращаешься или с работы с ночной смены, то есть можно разбить коленки и вообще просто упасть. Куда это обращаться, но света нет. Именно в нашем дворе почему-то.
2: Так, спасибо. И какой точный адрес у вас?
8: Адрес это 18 номер 319. У нас там 3 дома. 319, 319Б и 319В.
2: Валерий?
3: Да.
2: Давайте по порядку.
3: По порядку, да. Что касается первого вопроса. Правильно председатель Думы ответил, что нужно договариваться с собственниками земли. Да, там ваши дома построены на частной земле. Соответственно, собственник земли, нужно смотреть, какой там у вас заключен договор с этим собственником земли. Не конкретно у вас, а конкретно заключен договор с обслуживающей организацией. Как я понимаю, он, наверное, заключен с ней, или вы давали какие-то пилмвары, но надо разбираться конкретно. Нужно начать с обслуживающей организации. Задать вопрос в свое домоуправление, чтобы они рассказали вам, какие у вас отношения с собственниками земли. Соответственно, если вы хотите что-то поменять, всегда договорные отношения являются договорными. Можно в письменном виде собственнику земли писать вопросы, которые вы хотите поменять. Это что касается покрытия двора. Что касается стоянки. Значит, лет, наверное, 7-8 назад там есть вдоль 18 ноября стояночка. Это городская территория, и, соответственно, самоуправление там сделало стоянку для ваших домов. Понятно, что табличку там никто не может поставить, потому что это территория самоуправления, и она является собственностью всех жителей города. Любой житель города, так как стоянка построена за деньги самоуправления, может приехать и поставить туда машину. Что касается вашего внутреннего двора, опять же, вам нужно обратиться в свое домоуправление. Вы уже правильно начали процесс со старшим дома переговорили. Ну, если старший дома не реагирует, наверное, надо обратиться в домоуправление и решать. Инициативная группа какая-то должна быть создана. Ну, там это уже ваши отношения с обслуживающей организацией. Вот, и я считаю, что на территории двора вы имеете право установить там знаки с любыми табличками. Что касается света, тоже нужно обратиться в свое домоуправление, и они должны вопрос этот решить.
2: То есть по всем трем вопросам необходимо идти в домоуправление?
3: Свое домоуправление, коммунальный отдел, мы не имеем права обслуживать какие-то частные территории.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Это программа «Диалог с городом». У нас в гостях руководитель коммунального хозяйства Даугавпилса Валерий Голубев. И если у вас есть какие-то вопросы касательно обслуживания, ну, городских территорий, то милости прошу совершенно смело звоните. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
2: Пожалуйста.
3: Здравствуйте.
9: Я хотел бы задать такой вопрос. Я живу в частном секторе. У нас там, ну, грейдер иногда проходит, дорогу равнивает.
2: Давайте, да? Примерно адрес.
3: Улица или улица?
9: Риту, улица Риту.
3: Да.
9: Улица Риту.
2: Да.
9: В районе налоговой инспекции.
3: А, новостроение, да.
9: Ну, Куршзавод.
2: Да, да, да, да. Ну и рассказывайте, что у нас там.
9: Вот, у нас такая проблема. Там все время грейдер проходит, то там как бы поднялась так улица. Там раньше у меня крыльцо было выше улицы. За столько-то лет его как-то то насыпали, то это, то. Ну, там как бы кто как бы хотел, тот поставил бордюры, ну, подняли как бы, так скажем, расравняли с улицей. Мне как бы не позволяет это ворота сделать. И калитка, когда я строился, ну, как бы улица ровная была. И когда идет сильный дождь, ну, вообще дождь идет, а у нас чуть-чуть идет спуск во двор. И вся улица, вот этот весь песок, весь гравий, весь, все идет ко мне во двор. Вот как в такой ситуации быть?
2: Спасибо.
3: Такой адрес не один. И в такой ситуации сразу окончательный ответ вам скажу. Нужно к нам обратиться в коммунальный отдел Саулас 5А или по электронной почте написать, или позвонить. Там инженер свяжется, подъедет, посмотрит, что там можно сделать на данный момент. Вот такой короткий ответ.
2: Все, тогда хотел приветствовать в эфире следующего участника. 654-25-00, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей активно участвовать. Они сегодня очень активны. Валерий, как-то несколько минут назад мы говорили про парковки городские. Что-то планируется вообще в городе? У нас какие-то новые парковочные места? Как-то пересмотрим улицы, поставим машины по-другому, увеличим количество парковочных мест в центре?
3: Ну, значит, что касается парковок. Соответственно, коммунальное дело работает над этим постоянно. Ну, и не только в центре города, да. Что касается этого года, значит, в бюджете этого года запланировано, как я уже сказал, перепроектирование строительства парковки на Тарту 2-4-6. Значит, проектирование парковки на Тарту 15, это недалеко, возле 16-й школы. И проектирование на 18 ноября 43, это где бывшее общежитие ЛРЗ, были снесено здание, наверное, года 4-5 обратно. Вот. Также планируется парковка на улице Архитекту, где поликлиника Олви. За поликлиникой Олви там есть Паш Валдыбас участок, земля Паш Валдыбы. Там тоже планируется проектирование, да, не надо путать со строительством. Хочу сразу сказать, в этом году деньги заложены в бюджете только на проектирование. Как только проект будет готов, соответственно, мы заложим деньги в бюджет на строительство. Но перед строительством,

0: хоть эти планы.
1: Наш радиослушатель перезванивает с улицы Рита. Добрый день еще раз.
2: Да-да-да, я вам перезванивал, что-то прервалось, или как вот в такой ситуации быть?
0: Нужно обратиться к нам в коммунальный отдел на Саулус 5А или по телефону 654-76-322. Вас свяжут с инженером, он выйдет на улицу и посмотрит, что у вас там можно сделать. Ситуация с водой непростая, потому что на вашей улице нет ливневой канализации.
2: Да.
1: Обращайтесь в коммунальное хозяйство, 76-322,
0: да? Все равно, мы будем выезжать на место.
2: Пятый кабинет, да, вы говорите, да? Какой кабинет?
0: Вы, если хотите персонально, приходите к секретарю, она вам покажет, куда нужно будет зайти.
2: Все ясно, спасибо большое.
0: Пожалуйста.
1: 654-2500, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. В нашем с вами распоряжении еще минут 5 есть, так что можем задать разные вопросы нашему сегодняшнему гостю. ВИПА пишет, что на улице Илукстес 22 во дворе провалился асфальт. Яма глубиной метр, никто не реагирует. Отреагируете, Валерий?
0: Адрес какой конкретно?
1: Илукстес 22.
0: Да, хорошо.
1: Так, еще возьмем один телефонный звонок. Добрый день, пожалуйста.
3: Добрый.
1: Добрый.
3: Хотела бы по поводу ремонта балконов. Мы живем на улице Венебас, и у нас конкретно плохой балкон. То есть он осыпается, и падают камушки с него. Пару месяцев назад уже неоднократно, это не второй раз, писали заявление по поводу того, чтобы составили смету на ремонт этого балкона. До сих пор никакого ответа нету. Когда можно ждать какого-то результата?
1: А писали в какую структуру?
3: В коммунальное хозяйство заявление было.
1: Коммунальное хозяйство не обслуживает многоквартирные дома. Может быть, домоуправление?
0: Домоуправление вы писали, скорее всего. Я адрес, нет, адрес скажите.
3: Лично я,
0: адрес
3: скажите. Лично,
1: какой адрес?
3: Венебас улица, Венебас 11. Лично я завозила это письмо в коммунальное хозяйство.
1: На Саулус 5?
0: Вы на Имонта. На Имонта, скорее всего, завозили в домоуправление.
3: Нет, на это что за улица? На
1: со Стонько-Сметановым бра налево?
3: Да.
0: Лепаяс.
1: Это улица Лепаяс, да. Речь идет по ЖКХ.
0: Адрес зафиксировал, да. Я зафиксировал, по ЖКХ я передам. Телефончик, надеюсь, мне дадут. И тогда свяжется человек с вами и расскажет, какая там ситуация с вашим балконом.
4: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: 654-2500, номер телефона в студии. Если можно, Валерий, про грейдировку. У нас очень много грунтовых дорог. Сколько там километров?
0: На сегодняшний день 99 километров.
1: Уже 99.
0: Да, из них кое-что сделаем в этом году. Что касается грунтовых дорог. Понятно, что после зимы они приводятся в порядок, грейдируются основательно. После того предусмотрено грейдерование, выравнивание покрытия ежемесячно до наступления морозов. Что касается многих, сейчас, понятно, потеплело, пыль, и все
1: жалуются.
0: Жалуются,
1: каждый,
0: да.
1: Второй, кто
0: гравийный. В этом году 24 километра дорог. У нас в бюджете есть деньги на обработку против пыли. И в июне месяце все дороги, которые были у нас в планах, они уже обработаны. Что касается этой обработки, технология такая, что вначале выравнивается покрытие для того, чтобы потом как можно дольше к нему не притрагиваться. Чем больше мы это покрытие шевелим, тем меньше работает тот материал, который там рассыпается.
1: То есть или нету пыли, или ямы?
0: Ямы вначале выравниваем, а потом обрабатываем против пыли. Значит, этот материал работает по всем нормам до 3 месяцев. Это в идеальном случае, если он не вымывается дождями. Вот, и если мы не шевелится.

0: делим это покрытие. Понятно, что если материал хуже и хуже начинает работать. А материал рассыпается, после этого проливается водой, и вода впитывается в этот материал и держится. Влага в гравии.
1: У нас деньги поэтому... есть только на 24 километра из 99, да?
0: Да, в этом году на 24 километра. Вот и все 24 километра, которые были у нас в планах, они уже обработаны. Конечно, будем стараться уменьшать количество грунтовых дорог. План по уменьшению грунтовых дорог, асфальтированию, то есть и он у нас есть... У нас в коммунальном отделе понятно, что он ни на год, ни на два, ни на три, ни на четыре, и даже ни на пять. И в ближайшие 10 лет все грунтовые дороги точно не будут заасфальтированы. Поэтому идем потихоньку. В этом году, как я уже и сказал, это улица Смилгу и улица Островского.
1: Еще вопрос из эфира. Добрый день, здравствуйте. Приветствуем в эфире вас.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Пожалуйста, задавайте
2: вопрос. Будьте любезны, что слышно по улице Елговас? Там космодром строят или что-то еще, я не знаю. Скоро год, как она перекрыта.
0: Да, проект рассчитан на 24 месяца, поэтому до осени придется потерпеть, и осенью планируем, что работы будут закончены. Возобновить движение 10-го маршрута автобуса планируем к 1 сентября, чтобы 10-й маршрут уже пошел по своему привычному маршруту, чтобы как можно было меньше неудобств для того, чтобы дети могли добраться до ближайших школ.
1: Уже второй год в Даугавпилсе реализуется программа бюджета соучастия. Напомните, пожалуйста, как работает этот механизм и в этом году какие результаты, какой проект победил?
0: Победителя сразу скажу, что еще нету, еще только поданы проекты. Значит, любой житель города может написать тот или иной проект, допустим, установка там какой-то или скамейки, или какого-то оборудования.
1: Фонтана,
0: почему бы и нет, да. Может любой житель написать. После этого эти проекты рассматривает комиссия, выкладывает на сайт Latvia.lv, и жители, тоже любой житель города, может проголосовать за этот проект. И если этот проект победит, побеждает тот проект, у которого большее количество голосов, соответственно, дальше коммунальный отдел реализует с тем жителем совместно, который подал этот проект,
1: Вот. Какой бюджет, может быть?
0: Общий бюджет 170 тысяч в этом году, а в прошлом году общий бюджет составлял 50 тысяч, поэтому любой житель может пробовать.
1: Ну, на этом все. Время, отведенное для нашего эфира, истекло. Валерий, возможно, что-то осталось недосказанным, о чем вы хотели бы проинформировать жителей?
0: Хотелось бы напомнить жителям, что бытовые отходы нужно выбрасывать в предусмотренных местах. Бесплатно бытовые отходы можно сдать на сортировочной площадке в Лигнишках. Зеленые отходы можно сдать на компостную площадку тоже в Лигнишках. Все это бесплатно, еще раз повторю. Значит, в Ругелях на Дондуру 13 тоже принимают бесплатно сортированные отходы. Это стекло, пластмасса, картон. Поэтому считаю, что необходимо напомнить жителям, что бесплатно сортированные отходы можно сдать. Также мебель, также покрышки от автомобилей. Все можно отвезти в Лигнишки и не беспокоиться, что где-то установлена камера. Количество камер в этом году муниципальной полиции возрастет. Также есть и мы реализуем 3 проекта по установке дополнительных камер. Поэтому лучше отвезти бесплатно и не беспокоиться о том, что будет наложен штраф.
1: Вот на этой новости мы
0: позитивно
1: и завершаем. Руководитель управления коммунального хозяйства Даугавпилса Валерий Голубев был сегодня гостем программы «Диалог с городом», которую на волнах радио «Алиса Плюс» провел я, Сергей Каратеев. Спасибо и до свидания.
0: До свидания.
3: «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
4: Длительная реклама.

этаже, а я в различных точках и мирующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что

кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето.

0: я любила.
1: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую.
4: В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене.
3: «Форус такси» – скидка 30% на 3 поездки.
4: Промокод «Даугавпилс».
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе строп или нового строения был утерян ключ от автомобиля Nissan. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 28 249 032. В районе Стропской эстрады в вечер празднования «Лиго» был утерян рюкзак черного цвета бренда «Майкл Корс». К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 20 422 567. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время – 10 часов утра.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Лето – это любимая пора года у многих, особенно у детей. Свобода, прогулки с друзьями, велосипеды, самокаты и игры на свежем воздухе. Но именно с началом каникул детские больницы ежегодно фиксируют резкий рост количества травм. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от медиков для родителей и всех, кто проводит лето вместе с детьми. Специалисты отмечают, что чаще всего травмы получают школьники в возрасте от 8 до 14 лет. Причем причиной становятся вполне обычные летние развлечения. Велосипеды, самокаты, ролики, батуты, детские площадки и активные игры на улице. Поэтому важно обязательно использовать шлем, наколенники и налокотники при катании на велосипеде, роликах и самокатах. Следует следить, чтобы на батуте одновременно находился только один ребенок, объяснять детям правила безопасности поведения на детских площадках, не разрешать лазить по заброшенным строениям, крышам и высоким деревьям, дома установить на окна специальные блокираторы, а не рассчитывать на москитные сетки, и не оставлять маленьких детей без присмотра возле воды. Медики напоминают, что чаще всего летом фиксируются переломы рук и ног, ушибы, растяжения, травмы головы и позвоночника. И нередко серьезные последствия начинаются с простой фразы «Я всего на минутку отвернулся». Поэтому еще раз обсудите с детьми основные правила безопасности и периодически напоминайте о них в течение всего лета. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть летние каникулы будут яркими и безопасными.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 27 июня, согласно прогнозу синоптиков, день в Даугавпилсе будет малооблачным и по-летнему жарким. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 28 градусов, направление ветра западное, скорость в порывах достигнет 9 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: современные матрасы «Левиато» от «Гентару Мебелес» – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы «Левиато» созданы для совершенного сна. Только в салонах «Гентару Мебелес». Сейчас скидка 30% на все матрасы «Левиато». «Гентару-мебелес.лв».
1: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam piespiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami, 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi, 330 ml. 49 centi. Maxima.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Нектогоу всего за полцены. Алинекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
5: Алиса Плюс.

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinot fonda platības pērk. Zemi, zemi ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
2: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса плюс.

Скажи, кем станем мы в конце пути? Замри и молча мне в глаза смотри.

0: Kad runā par vēja parkiem, cilvēki bieži redz tikai turbīnas. Bet patiesībā tas ir arī stāsts par vietējo ieguvumu, par ceļiem, kas tiek sakārtoti, par naudu, kas nonāk pašvaldībā, par ieņēmumiem, ko saņem arī vietējie iedzīvotāji. Ja projekti tiek attīstīti atbildīgi, ieguvējs nav tikai enerģētikas tirgus, iegūst arī pats reģions. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Планируете отпуск за границей? В Tavox вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavox Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavox. Когда в путешествии нужны наличные.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
3: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
5: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

Какие секреты и почему плачут? Поговорю с Богом, пускай прошу глупость побыть с нею рядом.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе строп или нового строения был утерян ключ от автомобиля Nissan. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28-249-032. В районе Стропской эстрады в вечер празднования «Лиго» был утерян рюкзак черного цвета бренда «Майкл Корс». К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 20-422-567. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

Затихает бой бессонниц моих караваны, бессонниц моих караваны проплывают надо мной. Каяться слишком поздно, столько ночей прошло.

0: Сегодня, 27 июня, согласно прогнозу синоптиков, день в Даугавпилсе будет малооблачным и по-летнему жарким. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 28 градусов, направление ветра западное, скорость в порывах достигнет 9 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
1: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитнемой полидзибс» программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения. Объединение кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Современные матрасы Левиато от Гентарум Эбелос – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентарум Эбелос. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. Гентарумэбелос.лв.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
5: Алиса Плюс.

0: Точное время 12 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: В наших полезных выпусках уже не раз звучала информация о телефонных мошенниках, которые представляются сотрудниками банков, государственных учреждений или правоохранительных органов. Но злоумышленники, к сожалению, продолжают придумывать все новые способы обмана жителей Латвии. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные рекомендации от службы поддержки села Латвии. На этот раз мошенники активизировались в Латгалии и начали выдавать себя за сотрудников службы поддержки села. Они звонят фермерам и сообщают о якобы выявленных нарушениях, требуя заплатить штраф или перечислить деньги на указанный счет. Только вот сотрудники службы поддержки села никогда не требуют оплаты штрафов по телефону и не просят передавать наличные деньги. Поэтому важно не переводить деньги по требованию незнакомцев, не сообщать свои личные и банковские данные, всегда проверять информацию через официальные контакты учреждения, просить предъявить служебное удостоверение при проверках и предупреждать коллег, соседей и родственников о подобных схемах обмана. Также специалисты напоминают, что о плановых проверках хозяйств владельцев обычно информируют заранее. Если возникают сомнения, лучше прервать разговор и самостоятельно связаться со службой поддержки села по официальным контактам. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Будьте внимательны и осторожны.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшава, 24. Телефон 266-85-727.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смектогоу всего за полцены, а Линекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Все лучше, чем кажется.
5: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую.
1: В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене.
0: «Форус Такси». Скидка 30% на 3 поездки.
1: Промокод «Даугавпилс».
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику «Балта». В клинике «Балта» принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника «Балта» – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника «Балта» в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: Современные матрасы «Левиато» от Гентарум Эбелос – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы «Левиато» созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентарум Эбелос. Сейчас скидка 30% на все матрасы «Левиато». Gentarumebelos.lv.
5: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

проведем сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
1: Поменял и водосточную систему обновил.
0: Ладголас Юмикис?
1: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу!
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
4: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22-1-49-49-5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

твоей я благодарна ей. Yeah.

Дверь в твое сердце хлопнула громко, больше ее не открыть. Я незнакомец, ты незнакомка, как друг без друга прожить? Пусть равнодушие льется волнами, грусти бежит водопад.

каждым днем стало дальше и дальше. Время несется вперед. Я в этой жизни вновь проигравший грустной судьбы поворот. Как же легко стало нам потеряться в этой безумной толпе.

0: Droša enerģētika nenozīmē paļauties uz vienu risinājumu. Tas nozīmē līdzsvaru. Latvijā ir Hesi, mums attīstās saules parki, mums vajadzīgs arī vējš, jo saule dod savu pienesumu vienā laikā, vējš citā. Un kopā tie padara sistēmu noturīgāku. Enerģētiskā drošība nav par vienu brīnumu rīku, tā ir par gudru portfeli. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
4: 29-50-40-89.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с MectoGo всего за полцены, а Linux комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelles.lv.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд» – надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Как же хорошо! Когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Latvijas garie gurķi. 69 centi gabalā. Biezpiens Valmiera 5-9%. 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line. 1 kilograms 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maksima.
3: Акционерное общество «Латвия» с кредитной помощью программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Точное время 14 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Июньские дожди и активный рост растений радуют дачников. Но вместе с урожаем на грядках появляются и незваные гости, они же слизни. И иногда всего за одну ночь они способны серьезно повредить капусту, клубнику, салат и другие культуры. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от специалистов по садоводству о том, как защитить растения без вреда для урожая и лишней траты времени. Слизни особенно любят влажную погоду и чаще всего выходят кормиться ночью. Поэтому важно не ждать, пока вредители полностью освоятся на участке. Специалисты рекомендуют регулярно убирать с участка доски, густую траву и другой мусор, где слизни любят прятаться. Устанавливать простые ловушки с небольшим количеством кваса, который привлекает вредителей. Посыпать дорожки между грядками крупным песком, древесной золой, измельченной яичной скорлупой или хвойными иголками. Не переувлажнять почву при поливе и чаще осматривать растения после дождей. Также опытные огородники напоминают, чем раньше замечена проблема, тем легче справиться с ней без применения агрессивных средств. И еще, не стоит забывать и о порядке на участке. Ухоженные грядки и своевременная прополка значительно снижают вероятность появления слизней. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Хорошего урожая и минимум хлопот.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
1: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
2: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
3: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

0: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. Līdz 29. Jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami, 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebeles.lv.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
1: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
2: Поменял и водосточную систему обновил.
1: Ладголас Юмикис?
2: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26 59 15 33. И сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
3: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
4: Алиса Плюс.

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелос – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелос. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelos.lv.
3: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
4: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены. Алинекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Строп или Нового строения был утерян ключ от автомобиля Nissan. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28-249-032. В районе Стропской эстрады в вечер празднования «Лиго» был утерян рюкзак черного цвета бренда «Майкл Корс». К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 20-422-567. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса плюс».
1: Июнь в Латвии – это время ароматной клубники. Урожай радует глаз, но многие дачники и хозяйки сталкиваются с одной и той же проблемой. Ягоды быстро заканчиваются, а стоять часами у плиты с вареньем хочется далеко не всем. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от опытных домохозяек для тех, кто хочет сохранить вкус и витамины свежей клубники практически без варки и сложной консервации. И сегодня о том самом живом варенье. Для него понадобится всего два ингредиента – клубника и сахар в равных пропорциях. Ягоды нужно хорошо промыть, очистить от хвостиков и измельчить до состояния пюре. Затем постепенно добавить сахар и тщательно перемешать, чтобы он полностью растворился. После этого смесь оставляют на несколько часов при комнатной температуре и периодически помешивают. А дальше самое главное. Использовать только чистые и сухие банки, не наполнять их до самого верха, сверху обязательно насыпать слой сахара толщиной около 1 см и хранить заготовку только в холодильнике или прохладном погребе. Именно такой сахарный слой помогает защитить ягоды от контакта с воздухом и дольше сохранить свежий вкус. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть лето радует не только урожаем, но и вкусом любимых ягод еще долгое время.
0: Алиса плюс. Каждый день с пользой.

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
3: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
5: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна, с кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет, дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно. Как ты с этим всем живешь?

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinot fonda platības pērk. Zemi, zeme ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelis.lv.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
6: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
5: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
6: 29 50 40 89.
7: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио Алиса.

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лабби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лабби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labbyparkas.lt и на Facebook-странице Лабби Паркас.
1: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси» – скидка 30% на три поездки. Промокод «Даугавпилс».
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
5: Алиса Плюс. С верой по жизни.

Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать. Хочу двигаться, давай с тобою вот так будем двигаться.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе строп или нового строения был утерян ключ от автомобиля Nissan. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 28 249 032. В районе Стропской эстрады в вечер празднования «Лиго» был утерян рюкзак черного цвета бренда «Michael Kors». К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 20 422 567. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли? Звоните! 654-22-322 «Алиса Плюс», «Бюро находок».
2: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
3: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: поздравлений.
1: И снова доброго летнего вечера, друзья, радио Алиса Плюс на студийных часах 17:04, 27 день июля. Июня уже, ничего себе, как я на месяц вперед перескочила. Суббота сегодня, и вот как раз-таки для многих, да, действительно, она выдалась рабочей. Но рабочий день не бесконечен, а значит, мы будем отдыхать с чувством перевыполненного долга. И как раз-таки время встретиться с близкими, время собрать друзей. Время выбраться на природу, разжечь мангал, накрыть стол, а также время программы поздравлений на радио Алиса Плюс, которая уже и началась. 4 часа прямого эфира, 4 часа ваших поводов, приветов и исключительно любимых песен. Напомню, только средства для связи с нами 654-25-00. Звоните, этот номер для звонков, номер прямого эфира. Либо же 2020-10-16. Сюда принимаются ваши смс-сообщения и также по этому номеру пишите в WhatsApp, либо же в Viber. На сайте оставляйте заявки alisaplus.lv. У микрофона этим вечером я, Юля Сергачева. Буду рада вашей компании. Будем вместе праздновать, радоваться и наслаждаться музыкой.

0: эфире программа поздравлений.
1: И первый повод, который мы с радостью разделим с именинником, мы поздравим прямо сейчас, это юбилей. А желающих нажелать всего самого доброго немало. Родители и друзья, сегодня, 27 июня, спешат поздравить Павла Иванова. Павел, принимайте пожелания и нажелали вам столько всего, и пусть обязательно все это реализуется. Желаем здоровья крепкого, без компромиссов, простого человеческого счастья и такого ощущения, что все в вашей жизни на своих местах. Пусть впереди будет еще много дорог, возможностей и достойных побед. Пусть каждое решение приносит такой же достойный результат, а начатое всегда, без исключений, приводит к успеху. Пусть рядом будут те, кому можно доверять, кто искренне радуется победам и разделяет самые важные моменты жизни. И самое главное, пусть все, что действительно дорого вашему Павел сердцу, остается рядом, крепнет с каждым годом и делает жизнь по-настоящему счастливой. Счастье в песне мы вам обязательно пожелаем прямо сейчас. С юбилеем поздравляем! Будьте здоровы, успешны, уважаемы, любимы и счастливых вам лет впереди!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo mazāk esam atkarīgi no tā, kas notiek pasaulē. Tas nozīmē tikai stabilākas cenas, tas nozīmē arī stiprāku ekonomiku, vairāk darba vietu, vairāk attīstības iespēju reģionos. Atjaunojamie resursi nav tikai tehnoloģijas, tas ir mūsu pašu spēju jautājums. Jo vairāk darām paši, jo drošāki kļūstam. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
2: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums!
0: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560. Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь. В эфире программа поздравлений.
3: А прямо сейчас прилетело такое соблазнительно вкусное, я бы его назвала, сообщение в Вайбере. И здесь, во-первых, без приветствия, просто вот по факту, плов, суп. Отбивные куриные. Готовка полным ходом. А вот теперь привет радио Алиса Плюс. Друзья, и чтобы вы понимали, все это приготовил мужчина. Шурик, вам доброго вечера. Жарко у вас на кухне и по погоде, судя по всему. И мне кажется, вам нужно было поваром стать. Хотя, в принципе, никогда не поздно, но пока представляю, как ваша семья рада таким кулинарным выкрутасам. У вас что не суббота, так банкет. Добрый вечер, радио Алиса Плюс. Следующее сообщение. Любимым Рихарду и Матвею привет от Таты из Ликсны. Хороших выходных. И еще один привет подхвачу по горячим, как говорится, следам. Добрый день ведущим и слушателям радио Алиса Плюс. Сегодня нашей родной и любимой Анастасии Дрозд мы хотели бы передать пожелание радостного настроения, бодрости и в обязательном порядке здоровья самого крепкого и нерушимого. Всем слушателям желаем хорошего вечера, настроения такого же и взаимопонимания в семье.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
4: Поменял и водосточную систему обновил.
3: Ладголас Юмикис?
4: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33. И сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
5: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелос – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелос. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelos.lv.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24-98-74-06. 24-98-74-06.
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
8: Алиса Плюс.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Сегодня, помимо того, что красивый летний, местами жаркий день, я бы сказала, еще и солнечный и юбилейный. Много юбилеев сегодня, один из которых Лаура отмечает. Лаура, вас подружка Марина поздравляет, и мы с ней обязательно подарим вам песню праздничную. Ну а прежде примите эти слова, дорогая моя Лаура. Сегодня исполнилось 35 лет. Прекрасная цифра. За плечами столько у тебя счастливых моментов. Ну а сколько же их будет впереди? И улыбок, и ярких побед личных, и исполнение самых заветных желаний. Только Лауру не забудьте обязательно загадать. Сегодня такой день, к тому же особенный. Спасибо тебе за нашу дружбу, за твое доброе сердце, за искренность, поддержку, за твое тепло. Ты такой человек, который делает этот мир светлее просто своим присутствием. И я очень дорожу тобой, нашей дружбой. Благодарна судьбе за то, что она когда-то мне подарила такую классную подругу. Счастья, здоровья, любви, вдохновения, Лаура, вам. И пусть всегда рядышком с вами будут такие замечательные, надежные, проверенные люди.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Уважаемые слушатели, если вам лично в прямом эфире очень хочется поздравить какого-то близкого человека, которого вы хорошо знаете, с кем работаете, которого любите, быть может, или просто что-то хорошее сказать тому, с кем давно дружите, для этого звоните в прямой эфир, чтобы быть услышанным. 654-25-300, номер для звонков. И, конечно, смс-сообщения принимаются, даже и не одно. Пишите, особенно о своих заявках музыкальных. Не ища какого-то повода, просто напишите, что хотелось бы вам услышать. А может быть, есть подходящий повод. Мы для него песню обязательно отыщем. 2020-1016, Viber, WhatsApp.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Здравствуйте, радио Алиса Плюс. Добрый вечер. Хотим поздравить нашу любимую Эвелину Дуну, которой сегодня день рождения. Эвелиночка, принимайте пожелания от тети, судя по всему. Я так хочу поздравить тебя, моя племяшка. Желаю всего самого-самого наилучшего. Сегодня особенно хотелось бы пожелать, чтобы непременно сбылась твоя заветная мечта, чтобы рядом были любящие и дорогие тебе люди, чтобы только для тебя играла веселая музыка и рассыпались букеты любимых цветов и комплиментов. Обязательно будь счастливой, обязательно будь любимой. Хорошей собой и оставайся такой же жизнерадостной. Екатерина Федотова, Игорь Федотов тоже присоединяется, Эвелина и мы. Пусть сегодня и всегда будут сбываться ваши мечты одна за другой.

0: Добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А прямо сейчас поступило желание услышать песню группы «Кино Кукушка». И эта песня будет подарком музыкальным в день рождения. Леонид Колпаков, именно вам мы ее и подарим с вашей племянницей. Знаю, что вы сегодня празднуете день рождения. Пожелание для вас от племянницы Любы Котиной. Дорогой дядя, я желаю, чтобы любые трудности, они оставались временными, чтобы мечты исполнялись, и жизнь еще не раз тебя приятно удивляла. А самое главное, будь здоров и счастлив. Леонид, с праздником вас! Будьте здоровы, будьте радостны, пусть все хорошее в вашей жизни только начинается. С днем рождения!

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Vietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
4: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu – Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
5: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
6: Но у тебя уже есть кредиты.
5: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немою полыдзе без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
6: Ого!
5: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
7: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. ЛБ. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: Как же хорошо, когда все хорошо.
9: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, добрый вечер. Хотела бы попросить у вас песню. А кто это, интересно, я сейчас подсмотрю. Ага, ни имени, ничего не удалось мне разузнать. Но зато я знаю, что этот человек очень-очень любит Дениса Трифонова и всегда передает наилучшие пожелания, объятия, поцелуи воздушные с помощью 101.6 FM. И вы знаете, Аня-то это пишет. Ну вот видите, я же знаю, что вы 100% слушаете. Аня-то, вы захотели сегодня необычную песню. Любовные истории и школа. Школа, школа, я скучаю. Алиса Плюс, а давайте послушаем. Столько выпускных было. Школа у кого-то завершилась, а кто-то перешел на новую ступень. Огромный привет и поздравления хотелось бы высказать выпускникам 9 класса Лауцесской основной школы. И, конечно, передать привет, пользуясь случаем, Денису Трифонову. Любимому мужу Юрию тоже привет, сынишке Алексу. Поставьте, пожалуйста, вот как раз песню про выпускной. Аня-то для вас в эфире звучит. Если вдруг никого не забыли, я думаю, там еще друзьям вы приветы обычно передаете. Можете смело писать 2020-1016, номер вы знаете, и это всех слушателей касается. Пишите или звоните в эфир, номер не изменился, 654-2530.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, добрый вечер. Пишет вам Катя. Я настолько счастливый человек, что мне хотелось бы каждому сказать, кто, быть может, в поисках своей второй половины, чтобы люди всегда были верны своему выбору, чтобы была преданность, нежность, вот такая, как у лебедей. Вот это прекрасное пожелание, Катенька. Любите так, как любят эти птицы. И вам тоже любви пожелаем, искренней, взаимной, и чтобы одной единственной навсегда. Алиса Плюс, здравствуйте, а я к вам с посланием. Песню хочу. Это Ирина. Моя бабушка курит трубку. Гарик Сукачев, пожалуйста.

Уважаемые слушатели, а часа как и не было первой в программе поздравлений по вечерам субботы, которая всегда, и мы с вами собираемся и душевно поздравляем друг друга по поводу или без него, она продолжается и до 9 вечера. Напоминаю, принимаются ваши поздравления, ваши приветы музыкального характера и жанра. Ваши желания исполняются до 9 вечера, поэтому вы можете и писать, можете и звонить, а можете на сайте размещать поздравления, если повод все-таки есть, и невозможно с ним не поздравить 27 июня, напомню, сегодня. 654-25-00. Набирайте этот номер, дозванивайтесь в прямой эфир, а если удобнее написать, отправляйте смс. Номер 2020-1016.

18.01, я тоже дам вам знак, друзья мои. Мы оказались в новом часе и продолжим мы с музыкального желания Джонни и Эмин. Песня «Камин». Вот так вот в рифму получилось. Алиса Плюс, здравствуйте. Мы с вами можем услышать? Конечно, можем. Мы можем все до 9. И совершенно недавно я напоминала средства для коммуникации с нами, с прямым эфиром. Можно и за кадром оставаться, в СМС писать, что бы вам хотелось подарить себе в качестве песни или кому-то, плюс еще и привет отправить. Поздравления тоже принимаются по любому поводу и без него. В этом часе информационные паузы будут, и первая из которых уже наготове. С нами усадьба, поместье Ильзенберг.

0: поздравлений.
1: Иногда кажется, что уже в округе все посмотрела, все видела. Потом находишь такое место, которое удивляет тебя буквально с первых минут. И это усадьба Эльзенберг, одна из старейших усадеб Литвы с историей более 500 лет. И в этом часе я буду вам, уважаемые слушатели, рассказывать об этом удивительно красивом месте. Поместье расположилось на границе Литвы и Латвии, меж двух озер. В Эльзенберг полностью восстановили старинный дворец, привели в порядок огромный парк и сохранили ту самую атмосферу настоящей усадьбы. Множество прогулочных дорожек, парк-музей под открытым небом есть, легендарный романтичный остров любви, мостики, цветущие аллеи, полнейшее уединение с природой. И если вы давно хотели выбраться куда-нибудь всей семьей, то присмотритесь к Эльзенбергу. Литва, район Рокишкиса. Заходите на сайт, там все подробности. ilzenbergas.lt.
0: В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, добрый вечер. Классных всем выходных и отдыха. Наконец-то мы до него добрались. Это Гринька вас беспокоит. Гринька, давненько вас не было слышно. Наверное, Лига как отметили, и все, с радиорадаров пропали. Замечательных всем выходных вы пожелали, и вам таких же. Мы хотели бы, пишет Гринька, пригласить в гости в семью Ивановых. И правда, Ивановы, Лига пролетела, пора уже входить в строй и встретиться. Адрес вы точно знаете, это для вас такое приглашение было. Хорошего вечера. Алиса Плюс, здравствуйте. Хотела бы поздравить доченьку Эвелину Дуну с днем рождения. Лидия, мама. Лидия, вы знаете, сегодня мы поздравляли уже вашу дочь, но ваших слов еще не звучало. С удовольствием передам каждое из них. Эвелина, ловите, принимайте от мамы пожелания. А пожелала она, чтобы всегда все получалось. Мы очень любим нашу девочку, всегда поддержим ее начинаниях, в ее творческих направлениях. А направление действительно творческое. Разве я могла не выяснить, чем же таким вы, Эвелина, занимаетесь? И это же надо в свои 13 лет рисовать, и не просто, а эскизы брать и переносить на одежду. Эвелина, успехов во всех начинаниях, исполнения желаний, радостного праздника!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
0: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
3: Наши соседи на связи, Литва, Висогинос, и в городе этом Сергей Сидоров сегодня празднует свой юбилей, да, с размахом. Сергей, вас поздравляют с юбилеем, мы тебя очень любим. Позже скажу, конечно, от кого эти пожелания и кто вас так сильно любит, но вы-то все сами знаете, и, скорее всего, все за одним праздничным столом. Знай, что ты наше все. Всех благ тебе желаем и оставайся таким же добрым, отзывчивым, суперским. Это ваша семья. Сергей поздравляет вас, семья и Пронины присоединяются, весь Висогинос, все, кто вас знает. И очень сильно попросили песню группы «Руки вверх», 18 дней уже. Сергей, пусть у вас все получится, все, к чему вы так стремитесь. Позитива, здоровья, хорошего настроения и праздничного, такого, каким и должен быть этот день, с праздником!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Еще одна остановка для информации. И начну с того, что вот есть, правда, такие места, куда едут не только за красивыми фотографиями, но и в первую очередь за впечатлениями. И поскольку этот час с информационными паузами, Ильзенберг, напомню, как раз-таки из таких мест. Только представьте, история, 900-летний дуб, который помнит не одно поколение людей, огромный парк, где можно гулять часами, остров любви, до которого ведет мост, и буквально несколько шагов, и вы уже оказываетесь одновременно и в Литве, и в Латвии. Граница проходит прямо по озеру. Летом усадьба превращается вообще в цветущую, и можно в полной мере наслаждаться природой и мероприятиями, которые частенько проходят в Ильзенберг. Если вдруг вы еще не были, вот вам отличная идея и направление для путешествия выходного дня. Литва, район Рокишкиса. Все подробности и контактный номер телефона на сайте заходите ilzenbergas.lt.
0: В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinos fonda platības pērk. Zemi, zemi ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebeles.lv.
0: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
4: Доброго вечера, радио Алиса Плюс. Мы слышали в эфире, передавали приветы уже нашей тете Настеньке в Даугавпилс. Анастасия Дрозд. Принимайте еще пожелания. Валмира подключилась к этому потоку позитива. Крепкого здоровья хотели бы пожелать нашей тетеньке. И солнышко в душе. А, пожалуйста, поставьте какую-нибудь песню на ваше усмотрение. Анастасия. Я уверена, что вы на 101.6 FM прямо сейчас. И хотелось бы поставить песню не просто на свое усмотрение, а какую-нибудь, которая вам в душу и сердце западет. А вдруг у вас помимо Михаила Шуфутинского кто-то еще объявился на горизонте, и любимый новый исполнитель все-таки он есть. 654-2500, звоните, сообщайте и о своих любимых песнях. 2020-1016 это смс-формат, сюда уже пишите. Можно написать по этому номеру WhatsApp, Viber и обычные сообщения, конечно, принимаются. Есть заявка музыкальная Алиса Плюс, и не просто хочу попросить песню Федерико Феллини, передайте привет моей маме Алле. Аллочка, это от Никиты, с любовью для вас.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Друзья мои, еще одна пауза для информации предусмотрена. Если вы любители путешествий, любите посещать новые места, и у вас есть дети, которые не любят скучные экскурсии, вот в Ильзенберг как раз их есть чем удивить. На территории усадьбы работает одна из самых необычных интерактивных, образовательных детских площадок Литвы. Можно играть, можно узнавать новое, можно исследовать. А еще в поместье много животных. Там живут козы, овцы, альпаки, кролики, черные лебеди, павлины и многие другие животные. Также можно просто наблюдать за ними или попасть на специальную экскурсию. И пока ваши дети будут заняты открытиями, вы можете спокойно прогуляться по парку или просто подкрепиться, восполнить свои силы, заглянув в уютное кафе. Ильзенберг – место, где интересно будет всей семье. Приезжайте и вы за новыми впечатлениями. Это Литва, район Рокишкиса. Контакты и точный адрес на сайте ilzenbergas.lt.
0: В эфире программа поздравлений.
1: Татьяна, это я обращаюсь к той самой, которая из Валмиры совсем недавно присылала привет и тете Насте, передавая их в Даугавпилс.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Добрый вечер, радио «Алиса Плюс». Мы очень хотели бы передать привет трем непослушникам, Оливии, Анри и Алвину, которые прямо сейчас на заднем сидении авто едут в Евротрип из Латвии в Швейцарию. Слушайте, это как можно не слушаться, когда такое направление живописное? И если они не хотят, чтобы путешествие закончилось раньше времени, нужно вести себя хорошо. Ну, конечно, это пожелание от мамы и папы. Всем отличного дня. Слушайте, если непослушники, они продолжат не слушаться, а возьмите-ка нас с собой в этот Евротрип увлекательный. Вот лично я обещаю совсем соглашаться. Буду песни подбирать, чтобы доехали с ветерком, как говорится, и с удовольствием. Только бы дорога не кончалась. А виды там какие, вы представляете? Ну и у нас, конечно, не хуже, но Швейцария, горы, все зеленое, но это просто мечта. Поэтому я желаю, чтобы у всех было настроение в пути. Оливия, Анри, Алвин, вам особый привет.
0: В эфире программа поздравлений.
1: Заявка музыкальная поступила от Оливии. А, кстати говоря, только Оливии привет передавали и пишет уже, ну, другая Оливия, Алиса Плюс, здравствуйте, можно послушать песню? Она чертовски хороша. Конечно, можно.

0: Программа поздравлений.
1: А для тех слушателей, которые подключаются прямо сейчас, усадьба Эльзенберг с нами в этом часе. И поверьте, там есть чему удивиться. На территории огромный виноградник. Естественно, выращивается виноград и изготавливаются собственные вина, которые уже получили немало международных наград. И также в Эльзенберг ведется свое хозяйство и производятся исключительно натуральные продукты. Можно записаться на дегустации, можно побывать в настоящей винодельне, заглянуть в старинный погреб или отправиться на живописную прогулку по озеру Ильгис на электрокатамаране с аудиогидом. И поверьте, с воды усадьба, она выглядит совершенно иначе. Вас ждут в гости. Приезжайте, Литва, район Рокишкиса. Подробности на сайте ilzenbergas.lt.
2: Смертельное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним...
0: Программа поздравлений.
3: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
4: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
0: В эфире программа поздравлений.
1: Юлечка, самого доброго вечера вам и слушателям всем. С последними июньскими выходными вас. Поставьте, пожалуйста, песню Аллы Борисовны Пугачевой «Счастливые дни». Это Александр, всего хорошего. Александра, вот кто бы что не говорил, вы пишете «с последними июньскими выходными». Смотрю я на этот календарь, и кто бы что ни говорил, да, лето почему-то вот стремительнее всех времен года пролетает. Но у нас еще целых 2 месяца. Да и июнь еще не закончился. 2 месяца для прогулок, встреч, загара, надеюсь, с погодой тоже и в дальнейшем повезет нам. Будем путешествовать, даже если недалеко, по месту, почему бы и нет. Будем купаться, отдыхать и черпать эмоции, которые потом весь год будут нас согревать.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Геннадий, доброго вечера всем и нам тоже пожелал. Геннадий, здравствуйте. Ваши пожелания еще и прекрасных выходных не только же для нас, а не да, еще и для любимой, обворожительной, единственной принцессы Бронечки. Бронислава, вас любят, желают приятных совместных выходных. Друзья, если и вы кому-то решите разукрасить хорошим настроением вечер этой субботы или песни, мы принимаем все, что от души. 654-25-00. Вот на этот номер принимаются звонки, и только лишь они. Или связывайтесь с нами в смс-сообщениях 2020-1016, WhatsApp и Viber в ваших руках.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: И снова я к вам, уважаемые слушатели, с напоминанием и с идеей для путешествий. Если вы ищете место, где можно провести хоть целый день, то напомню о хорошей идее, хорошем направлении. Это усадьба Ильзенберг, находится в Литве. В Ильзенберг проводят экскурсии, дегустации, фестивали, выставки, сезонные праздники. Животных там много, природа невероятной красоты. Уже сколько плюсов я перечислила. И еще именно в Ильзенберг многие приезжают отмечать свои личные праздники, свои свадьбы, юбилеи или семейные торжества. Ильзенберг и в этом вам поможет в организации. Можно устроить просто пикник, можно сделать красивые фотографии или просто ненадолго отключиться от городской суеты, уединившись с природой. 500 лет истории и отдых без спешки. Все это в Ильзенберг. Приезжайте. Более подробнее на сайте ilzenbergas.lt.
0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.

0: поздравлений.
1: Программа поздравлений в эфире на волнах радио «Алиса Плюс». Она действительно продолжается. Еще каких-то 2 часа у нас с вами есть. 2 по 60 до 9 вечера принимается все самое доброе, что вы хотели бы в адрес кого-то сказать, в адрес друг друга. Ваш привет тоже озвучивайте, дозвонившись в прямой эфир 654-25-00. А также есть еще один способ это сделать. Это прислать в смс-сообщениях 20-20-10-16. Напомню, что по-прежнему на сайте alisaplus.lv пока еще возможно разместить поздравления для кого-то из вашего круга общения. 19:03 на студийных часах. И что мне хотелось бы сказать? Отдыхается здорово каждому, и, судя по всему, отдых на даче, он как-то вот не всегда отдыхом получается. Каждый вкладывает в это понятие свое. Алиса Плюс, здравствуйте. Я сегодня в огороде с самого утра. Как же здорово отдохнула, пишет Зина. Зиночка, не знаю, что для вас отдых. Быть может, действительно, огород — это такой вот ретрит для вас, да, где вы мысли куда-то в сторону, и все, и зарядка, и загар одновременно, все в одном. Есть еще одно послание. Алиса Плюс, здравствуйте. А можно песню «Дельтаплан» Леонтьева послушать? День на даче удался. Привет посвящаю моему мужу Анджею. Спасибо большое за то, что он есть в моей жизни. Но хотя бы вы отдыхали сегодня на даче, я надеюсь, да? Или тоже на огороде?

Алиса Плюс, а как вы угадали? Не поверите, мы тоже были в огороде. Это как раз-таки Анжи, для вас песня звучала. Только закончили вы, да, пишите? А вот высадят эти кабачки, а потом не знают, кому бы их отдавать и как от них избавляться. Хорошего вам отдыха совместного.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А вот сообщение о знакомстве оно. Здравствуйте, Алиса Плюс. Я хочу отношений. Я хочу познакомиться с мужчиной от 36 до 46 лет. Если совпадут интересы, это здорово. Если будут серьезные намерения, точно. Точно замечательно. Но главное найти того самого человека. И если вдруг кто-то из мужчин одинок, звоните, пишите из любого города Латвии, из любой местности. Номер телефона прямо сейчас два раза на всякий случай назову. 25-941-395. 25-941-395. Пусть и вам повезет встретить своего надежного, достойного, верного по сердцу человека.

0: эфире программа поздравлений.
1: Михаил попросил Михаила Шафутинского, своего тезку, чтобы он исполнил песню «Ты моя жизнь». Михаил, нет ничего проще. Приятного вам вечера и прослушивания.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смысла

новый с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки, люблю смыслом всем

0: моя жизнь.
1: В эфире программа поздравлений.
2: Тонечке привет субботний от друзей. Тонь, для вас и песня есть, и не просто выходной у вас, кстати говоря, да, вы сегодня не были на работе, и это прекрасно. Наслаждайтесь солнцем, наслаждайтесь прогулками, наслаждайтесь встречами с друзьями, с близкими, и просто хорошей музыкой, а скоро она будет для вас, обещаю. Алиса Плюс, мы хотели бы еще и Тонечке, помимо того, что песню подарить, очень сильно передать поздравления с днем записывания случайных мыслей. Можно было и не очень сильно, я бы все равно озвучила. А мысли случайные, они, кстати говоря, они вот такие, знаете, бывают очень даже удачные. Как придет какая-то идея в голову, и хочется куда-то рвануть, и оказывается, поездка спонтанная, самая классная получилась. А что по поводу случайных мыслей, ваши друзья пишут, что они как вспышки зарниц. Они уносят тебя в то место, где живет свет, где гуляет фантазия под ручку с вдохновением. И лично у меня, даже когда не только мысли приходят, бывает так, что и снится сон. И во сне, кажется, случайно такую песню придумал. Такие слова рекою полились. Хочется диктофон достать и эти мысли, чтобы кто-то запомнил. Но кто его знает, может быть, технологии однажды шагнут настолько вперед, что случайные сны с этими словами можно будет на какой-нибудь носитель записать и перенести. Хороших вам выходных, Тонь. Песни в эфире.

0: программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
2: Iegūst jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении Форус Такси сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. Форус Такси. Скидка 30% на 3 поездки. Промокод Daugavpils.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
7: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
8: 2-400-881.
9: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: эфире программа поздравлений.
1: А прежде чем я еще один привет подхвачу в эфир, напомню, что и ваши должны звучать сегодня, особенно если повод к нам дозвониться есть или пишите, тоже смски принимаются. Напомню номер, принимающий эти сообщения. 2020-1016. Пишите или звоните в эфир 654-2530 и поздравляйте, желайте друг другу всего самого хорошего и доброго. Алиса Плюс, можете передать привет моей сестре Кате. Катенька, это вам от Никиты привет. И он просил, чтобы вы улыбнулись. Есть еще желание песню услышать. Юля, здравствуйте. А Юра Шатунов уже был? Песен еще не было в эфире. Так что, Айвор, вам очень повезло. Вы вовремя. Послушаем прямо сейчас.

0: эфире программа поздравлений.
1: Радио Алиса Плюс. Юля, здравствуйте. А можете, пожалуйста, песню про баню послушать? МНДМ споет «Всех с легким паром», пишет Инесса. Инесса, сразу так и не поймешь по вашему сообщению, это сарказм. Какую баню вы имеете в виду? Ту самую традиционную или ту, что за окном?

окном. Завтра, кстати, еще жарче будет. И это не я, это синоптики нам пообещали до плюс 30 градусов в Даугавпилсе. А что касается бани, если вы действительно паритесь с легким паром,

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 10 16.
1: СМС, WhatsApp, Viber.

0: В эфире программа поздравлений.
1: В этом часе также желание познакомиться и найти вторую половину в лице мужчины поступило. Мужчина от 36 до 46 лет. Если кто-то из вас слышит, кто-то одинок и готов, созрел к отношениям серьезным, и вы ищете человека, с которым пазл все-таки сойдется и общие интересы будут, то звоните, пишите, откуда бы вы ни были. Но, естественно, из Латвии, Латвию касается это, из любого города. Номер телефона 25-941-395.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте. Разрешите поздравить подругу, мою любимую Марину Завьялову. Конечно, разрешаем. Мариночка, принимайте пожелания от вашей подруги Ирины. И она пишет о том, что вы ей очень дороги. С днем рождения поздравляю тебя, Маришка. От всей души желаю тебе именно так жить эту жизнь, как хочется тебе. Просыпаться с хорошим настроением, всегда чувствовать себя счастливой без особого повода, быть нужной, все чаще ловить себя на мысли, что жизнь прекрасна именно здесь, именно сейчас. Пусть здоровье будет крепким, как же я могу этого не пожелать? Сердце будет радостным, спокойным, наполненной душа будет твоя. Рядышком люди, которые, как и я, любят тебя, ценят, поддержат и искренне порадуются всем твоим успехом. Желаю, чтобы мечты, они не оставались мечтами, а постепенно сбывались и стали частью твоей жизни, чтобы каждый день он приносил что-то хорошее. Мы поздравляем вас, Марина, с праздником. Все хорошее в вашу жизнь уже точно полетело, и добрые встречи, и сюрпризы самые приятные. И какие-то приятные неожиданности. Пусть и сегодня в этот праздник с вами что-то такое случится, о чем вы давно мечтали. Улыбнитесь.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Если вы знаете человека, которому не все поздравления были сегодня посланы на волнах 101.6 FM и не озвучено что-то еще, звоните и прямо сейчас говорите имена, кого и с чем будем поздравлять. 654-2530. Есть еще целый час и 8 минут у нас для этого, для всего самого доброго и для порции улыбок и песен. Или наоборот, можете кого-то от недостатка вашего внимания вот так вот немножечко раструсить, а то вдруг кто-то взгрустнул. И привет передать, мне кажется, будет всегда уместно. Это и в сообщениях принимается, и ваши музыкальные желания тоже. Пишите 2020 10 16.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Уважаемые слушатели, в новом часе всех приветствую. Я, конечно, сообщаю, что программа добрых слов, теплых пожеланий и всех ваших признаний и песен, она продолжается. Но прежде чем мы начнем, а в Даугавпилсе это было предупреждение о сильной жаре, поэтому мне хочется, чтобы, если вдруг вы пока еще не прочитали это оповещение, обязательно были бы все в курсе о том, что метеорологи предупреждают в субботу и в понедельник во многих местах ожидается очень сильная жара, до плюс 31-35 градусов. И жара, как все мы знаем, может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, поэтому убедительная просьба: не оставляйте детей без присмотра, носите подходящую одежду и головной убор, обязательно пейте больше жидкости, не находитесь длительно под прямыми солнечными лучами. И проверьте свои навыки плавания, не будьте опрометчивыми. Если вы перегрелись, не входите в воду резко. Это очень-очень важно. Это сообщение, которое прямо сейчас поступило от наших слушателей. Они пишут: «Алиса Плюс, здравствуйте! Программу поздравлений 2 часа будем слушать, а я вам сразу скажу, что не получится, она до 9 еще практически целый час, а вот музыка на 101.6 FM, она всегда включена. Мы едем из путешествия, пишут наши слушатели, ехать еще, судя по всему, вам 2 часа осталось. Хорошего вам настроения в пути, а этому всегда способствует музыка. Музыка волн группы Кино для вас, как и просили».

0: Программа поздравлений.
1: Радио Алиса Плюс, здравствуйте. Мы хотели бы песню «Все для тебя». Ее, кстати, сегодня многие в этом часе просили, поэтому будет сразу для всех, чтобы всех порадовать в одном моменте. Алиса, мы хотели бы поздравить нашу соседку Марину Курганскую. У нее сегодня праздник, день рождения. Мариночка, от всех соседей вашего жилого дома, там, где вы живете, и в особенности от Евгения и от Виктора, для вас эта песня прозвучит. Главное, будьте счастливы внутри, здоровы, и пусть у вас во всем будет достаток. И также эта песня отправляется, как написал Валерий, любимой жене Зайге, моей же Зайке. Зайка для вас, улыбнитесь вы.

0: В эфире программа поздравлений. Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilsenbergas.lt.
1: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
2: Добрый вечер, дорогое радио Алиса Плюс. А в Циршах сегодня праздник. Антону Петровичу платиновый юбилей, 70 лет. И мы хотели бы его поздравить, пожелать крепкого здоровья и успехов в любимом хобби. Антон Петрович, мы вам желаем успехов, мы вам желаем бодрости, мы вам желаем сил, мы вам желаем долгой жизни, прекрасной, радостной, здоровья, долгих лет, и пусть не будет никаких волнений на сердце, только приятных.

0: Программа поздравлений.
1: Уважаемые слушатели, в Даугавпилсе не так давно было предупреждение об очень сильной жаре. И на всякий случай я еще раз напомню и эту информацию донесу в эфир, а вы будьте в курсе. Метеорологи предупреждают, что в субботу и понедельник во многих местах ожидается очень сильная жара до плюс 31 градуса и до плюс 35 даже. Жара, она может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, поэтому не оставляйте своих детей без присмотра. Носите подходящую одежду для жары и головной убор. Пейте больше жидкости. Не находитесь длительно под прямыми солнечными лучами. И проверьте свои навыки плавания. Не будьте опрометчивыми. Если вдруг перегрелись, то сразу не входите в воду резко.
0: В эфире программа поздравлений.

0: 4. Программа поздравлений.
1: Песня Тани Булановой «Дни летят» обычно заказывается на какой-то особенный повод. Это день рождения, юбилей, очень важный и значимый сегодня, тоже 70-летие. Но Валентина Загорулько отмечает. Валентина, для вас поздравления от вашей семьи, от ваших детей и внуки тоже поздравляют вас. Наша дорогая и любимая мамочка и бабушка, крепкого тебе здоровья, живи долго-долго-долго. Мягких тебе прекрасных дней, теплых ночей, добра, поменьше тревог, поменьше лишних забот. Пусть мы будем всегда рядышком настолько, насколько это возможно, а вот что касается внуков, то, к сожалению, они далеко и могут приехать только один раз в год. Не тревожься по этому поводу. Мы желаем тебе, чтобы ты радовалась простым моментам. Мы желаем, чтобы ты всегда была здоровой, чтобы не было никаких поводов.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: И я как раз-таки напомню, чтобы потом никто не говорил, что не успели, что ваши добрые слова, поздравления, приветы и пока еще даже музыкальные заявки принимаются. 20-20-10-16, пишите, а если хотите еще экстреннее кого-то поздравить, кого забыли, быть может, то дозванивайтесь в прямой эфир 654-25-00. Алиса Плюс, здравствуйте, любимой Ларисе, моей жене. Передайте, пожалуйста, привет. Лариса, это от вашего мужа Валентина, этот теплый, согревающий, хотя куда еще, да, и так жарко. Привет для вас направляется. И еще написал Валентин, что мы сегодня наслаждаемся ужином мороженым с вареньем. Слушайте, Валентин, это прям лакомство из моего детства точно. Именно с вареньем, чтобы сверху, с клубничным. Пусть вам будет очень вкусно.

Ладно, все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А мы будем поздравлять Аниту с последним рабочим днем, но не в принципе, конечно, с последним. У нее начался отпуск, и Анита, для вас от Ирины песня есть о женской дружбе. Она радуется вместе с вами, и, судя по всему, этот вечер, первый вечер отпуска проводит вместе, и нет вас счастливее. Вот что я вам скажу. И правильно, вы заслужили. Гуляйте, отдыхайте, подзаряжайте внутреннюю батарейку свою. Красивых вам впечатлений, красивых фотографий, на которых будут только лишь улыбки, и таких же воспоминаний.

Ну вот и приходится на последних минутах программы поздравлений работать в экспресс-режиме, потому как я знала, что это будет происходить. Алиса Плюс, здравствуйте, поставьте песню «Виагры», «Родниковая вода», это Виктория. Спасибо, если успеем. Виктория, вот для вас точно песня еще прозвучит, а уже заявки музыкальные не принимаются. Но если вы сказали не все слова, 20 20 10 16, присылайте ваше сообщение.

Друзья, наша с вами встреча в прямом эфире на волнах радио «Алиса Плюс». Но сегодня временно становится на паузу. Спасибо за вечер. Юлия Сергачева была с вами эти 4 часа. Спасибо за то, что доверяли самое главное – настроение близких вам людей. Хороших выходных. Они наконец-то наступили, продолжаются. И будьте осторожны в жару. Под палящим солнцем долго не пребывайте. Пусть все будет хорошо. А теперь пока.

0: поздравлений.
1: А послушай, что если счастье — это там, где ты и я живем себе, не горюем? Может, вот он какой настоящий дом.

Любовь моя и признание ты забрала с собою. Мои мысли оставив раны, она меня не любила. Мои чувства погубила, сердце в трепески разбила. Не моя ты боль.

просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

Громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

0: радио «Алиса Плюс».
1: Кукла Даша, не плачь. Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь.

земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

101.6 FM. Алиса Плюс.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя.

этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что

та, что с тобой рядом была. Это твой сон, грех, это не я. Если и жаль мне, то только тебя, ведь я для тебя умерла.

она мою рубашку временно. И скоропостижно вдруг поселится.